Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
3: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Радио З.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Радио Z. Командовать парадом будем

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В нашей стране май – это не просто месяц. Пятый по счету – это гораздо больше. Сергей Галанин и группа «Серьга» открывают выпуск новинкой. «Май». Просто так называется эта песня.
4: Мир весною украл.

0: войне.
1: Далее небольшой авиационный блок в нашем эфире. Откроет его студия «Офицеры России» с песней «Борт улетает на Донбасс».

Кутас. День добрый, от экипажа 473. Через оперативного для медиков 6300.

дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Рифма на броне.
1: Боец проспал весь день на верхней полке, не застелив постель, не съев лапши какой-нибудь, не сдернув гимнастерки, ну или что у них поверх души. Спал до утра от самого Ростова. Мы даже взглядом не пересеклись. Устал боец смертельно, что такого? Пусть спит, вчерашний бой ему не снись. «Пусть спит», — я повторила проводнице, вздыхающей, оплачено ж белье. «Пусть спит», — она шепнула, — «до столицы». Мы сторожили это забытье. Небытие, период переходный, с того на этот свет, на свет дневной. Вот так потусторонний и голодный проспал солдат обратный путь домой. И что с того, что, заходя не смело в плацкарт, я не спросила ничего? «Брат, на побывку, как там было дело? Кто я такая?» — спрашивать его. Мария Ватутина.
0: Рифма на броне.
2: В программе «Новинка» от коллектива «Предназначение». Песня «Наша сила», написанная Иваном Кузьминым на стихи поэта Ирины Трусовой, вышла на площадках в преддверии Дня Победы. Сегодня она в нашем эфире.

0: Давай построим прекрасный мир. Но сначала...
1: Песня на войне.
2: Песня, что сейчас прозвучит, впервые вышла в эфир 2 года назад в нашей программе. Этим фактом мы заслуженно гордимся. Боевая группа «Катюша» и их дебютная вещь «Майбах» продолжают выпуск.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Песня на войне.
1: Продолжит музыкальную часть программы Александр Ванюшкин. Авиационная тема сегодня в тренде. Полет в эфире.

Здравствуйте, я Константин Данов, псевдоним Эль Коста, я из города Ессентуки, мне 50 лет. Написал авторскую песню для программы «Песня на войне», которая называется «Небо над городом». Это песня о тех событиях, которые происходили в городе Мариуполь, о тяжелом периоде в истории одного из городов нашей великой страны России и ее жителей. Моя душа болела, я не смог остаться равнодушным, так как там жили мои братья и по крови, и по духу. Я проникся этой историей. Так и родились слова и музыка для песни «Небо над городом».

0: Рифма на броне.
1: Мне вчера приснилось, что в палате с полночи до самого утра, стоя на коленях у кровати, о бойце молилась медсестра. О чужом молилась, как о брате, как о сыне, муже и отце. Женщина молилась о солдате, как врачи шептали «не жильце». Том, который до конца сражался, прикрывая свой отряд огнем. Том, кто на позиции держался, но упал от взрыва нынче днем. И не сразу вытащить сумели. Крови потерял сполна солдат. 5 часов врачи над ним корпели. Но прогнозы так себе расклад. А она в нем что-то разглядела, словно ангел сам не дал уйти. И молитва к Богу полетела. Господи, сумей его спасти. Веря в чудо истово, упрямо, ночь она молила небеса. И под утро, на рассвете прямо, он очнулся и открыл глаза. Белый после ряда операций, он дышал, хотя не знал того, что тогда из всех реанимаций Бог узрел как раз-таки его. Рассмотрел не то, как шел он в битву, и не то, как бился до конца. Бог услышал женскую молитву за совсем чужого ей бойца. Есть у слов простых большая сила даже против выстрела в упор. Боже, сохрани, спаси, помилуй воинов, врачей и медсестер. Господи, не дай нам усомниться, многое поставлено на кон. В небо Отче наш летит синицей, и пылают свечи у икон. Ольга Гражданцева.
0: Рифма на броне.
2: Всем привет, с вами Влад Балу в программе «Песня на войне». Приятного прослушивания моей песни «Душа солдата».

весь мир играет на деньги в шахматы, как Вагнер играет. Прелюдию в Бахмуте ставят в партиях шахи и маты, минусов плюсов вводя результаты. Неважно на свет, кем ты родился, в партию шахмат сразу ты влился. Жизнью назначены каждому партии, партии каждого неравнозначны. Цугцванг

Это был Рейсан Магомед Керимов с уже бессмертной фразой Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья». А завершит выпуск новая песня исполнительницы по имени Акслу Байзер из города Волжский. Родной земле посвящена эта песня. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
4: Встречайте новый кроссовер Bell GX50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Bell GX50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Bell GX50+. В официальном дилерском центре Bell G Ring. И получите свои плюсы при покупке. Белджи Ринг в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: В глазах слезу не удержать, забыть нельзя.

пишите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую каску из

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 109,5

0: Радио Z на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев побывал на месте ракетного обстрела в Борисовке. 23 мая в поселке зафиксировали 7 прилетов вражеских снарядов, предположительно из системы залпового огня «Альха». Самые масштабные разрушения в здании ЗАГСа. Также пострадали порядка 70 квартир в 4 многоквартирных домах, несколько частных домов, 10 коммерческих объектов и 22 автомобиля. При атаке ранены 9 человек, один находится в областной больнице, еще 8, в том числе ребенок, лечится амбулаторно. Специалисты уже оценивают ущерб. Ситуацию держу на личном контроле, написал временно исполняющий обязанности губернатора. Глава администрации Белгорода Валентин Демидов отчитался перед горсоветом о работе в 2025 году. Город пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак дронов. Установлено 803 модульных укрытия, 31 новая защитная конструкция. Оборудовано 1338 подвалов в жилых домах. Более 5000 контроллеров на домофонах для открытия подъездов при сигнале ракетная опасность. Оповещение охватывает 100% города. 194 сирены с речевым сопровождением. Детские сады и школы оснащены видео и тревожной сигнализацией, КПП и противодроновыми сетками. Как пережили сложную зиму? Из-за 34 атак на энергообъекты оборудование получило серьезные повреждения. Отопление перезапускали 17 раз в морозы. Созданы 23 пункта временного размещения и 18 стационарных пунктов обогрева. Работали мобильные и палаточные пункты обогрева. С 3 апреля стартовал масштабный ремонт сетей. Валентин Демидов поблагодарил энергетиков за мужество, а также президента, правительства и регионы за поддержку. Мы научились жить в сложившихся условиях. Это и есть наша линия обороны. Обеспечиваем стабильное развитие города в настоящем и защищаем будущее благополучие Белгорода, подчеркнул глава администрации. На 10% выросло количество выпускников, оставшихся в Белгороде после окончания школы. В ходе ежегодного отчета Валентин Демидов поделился успехами в сфере образования. 475 выпускников получили медаль за особые успехи в учении. 28 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Трое – 100 баллов по двум предметам. В 2025 году 63,5% выпускников поступили в учебные заведения области. Год назад эта цифра была 54,8%. Это значит, что все больше школьников после окончания обучения связывают свою судьбу с родным Белгородом. По итогам конкурса «Учитель года России 2025» победил учитель китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрий Баланчуков. В прошлом году в областной столице открыли после капремонта 8 школ. Каждая получила неповторимый облик. Конечно, главная задача – создание условий, чтобы у наших детей было лучшее в стране образование. Мы должны создавать такие условия и такие возможности, чтобы белгородские выпускники показывали высокие результаты в учебе и при этом оставались в Белгороде. Учиться в вузах, СПО, работать, отметил в своем выступлении мэр. Напоминаем, в Белгороде с 27 мая изменят маршруты 8 автобусов. Причина – ремонт и перекрытие улицы Белгородской Сирени. Изменения затронут рейсы 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 147. Подробнее на сайте transport-31.ru. Справочную информацию по изменениям в расписании и схемах движения общественного транспорта можно получить в отделе организации перевозок по телефону 23-29-34. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Весна пришла. Это порядок.
6: Растения не высаженные. Это не порядок.
7: Автовка растений номер 1. Аврова 1, 29-33-99.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Средь заплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев.

вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды улатали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зовет. Работайте, братья,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев побывал на месте ракетного обстрела в Борисовке. 23 мая в поселке зафиксировали 7 прилетов вражеских снарядов, предположительно из системы залпового огня «Альха». Самые масштабные разрушения в здании ЗАГСа. Также пострадали порядка 70 квартир в 4 многоквартирных домах, несколько частных домов, 10 коммерческих объектов и 22 автомобиля. При атаке ранены 9 человек, один находится в областной больнице, еще 8, в том числе ребенок, лечится амбулаторно. Специалисты уже оценивают ущерб. Ситуацию держу на личном контроле, написал временно исполняющий обязанности губернатора. Глава администрации Белгорода Валентин Демидов отчитался перед горсоветом о работе в 2025 году. Город пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак дронов. Установлено 803 модульных укрытия, 31 новая защитная конструкция. Оборудовано 1338 подвалов в жилых домах. Более 5000 контроллеров на домофонах для открытия подъездов при сигнале «ракетная опасность». Оповещение охватывает 100% города. 194 сирены с речевым сопровождением. Детские сады и школы оснащены видео и тревожной сигнализацией, КПП и противодроновыми сетками. Как пережили сложную зиму? Из-за 34 атак на энергообъекты оборудование получило серьезные повреждения. Отопление перезапускали 17 раз в морозы. Созданы 23 пункта временного размещения и 18 стационарных пунктов обогрева. Работали мобильные и палаточные пункты обогрева. С 3 апреля стартовал масштабный ремонт сетей. Валентин Демидов поблагодарил энергетиков за мужество, а также президента, правительства и регионы за поддержку. «Мы научились жить в сложившихся условиях. Это и есть наша линия обороны. Обеспечиваем стабильное развитие города в настоящем и защищаем будущее благополучие Белгорода», – подчеркнул глава администрации. На 10% выросло количество выпускников, оставшихся в Белгороде после окончания школы. В ходе ежегодного отчета Валентин Демидов поделился успехами в сфере образования. 475 выпускников получили медаль за особые успехи в учении. 28 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ, трое – 100 баллов по двум предметам. В 2025 году 63,5% выпускников поступили в учебное заведение области. Год назад эта цифра была 54,8%. Это значит, что все больше школьников после окончания обучения связывают свою судьбу с родным Белгородом. По итогам конкурса «Учитель года России 2025» победил учитель китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрий Баланчуков. В прошлом году в областной столице открыли после капремонта 8 школ. Каждая получила неповторимый облик. Конечно, главная задача – создание условий, чтобы у наших детей было лучшее в стране образование. Мы должны создавать такие условия и такие возможности, чтобы белгородские выпускники показывали высокие результаты в учебе и при этом оставались в Белгороде. Учиться в вузах, СПО, работать, отметил в своем выступлении мэр. Напоминаем, в Белгороде с 27 мая изменят маршруты 8 автобусов. Причина – ремонт и перекрытие улицы Белгородской Сирени. Изменения затронут рейсы 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 147. Подробнее на сайте transport-31.ru. Справочную информацию по изменениям в расписании и схемах движения общественного транспорта можно получить в отделе организации перевозок по телефону 20 3 29 34. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч. Тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джилеринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по ТДМ. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа.

предательства нет, охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

0: Иван.
1: Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: В чем сила России? Конечно же, в людях. В могучем характере, тонкой душе. Здесь труд уважают и истово любят. И служат оплотом огромной стране. Здесь верность хранят и надежды питают. И верят в добро, что несут небеса. Встают на защиту от края до края, способны большие творить чудеса. Плечо здесь подставят, помогут, не бросят. Коль в дом постучалась однажды беда, когда же победа, то праздновать будут. Всей дружной семьей, веси и города. Накроют столы, поднесут угощенья, приветят гостей, чарку хмеля нальют, гармонь разведут и пойдут в плясовую, и песню застольную громко споют. В чем сила России? Она в каждом камне, в травинке, былинке, в бескрайних полях, в березке, осинке и белой ромашке, и в птицах, сидящих на тонких ветвях, в озерах и реках, и горных вершинах, в орлином полете, жужжане шмеля, в особенной стати, несломленном духе, в божественной правде и вере в себя. Алена Ростова.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 45 раз атаковали территорию Белгородской области. Зафиксированы удары по 7 округам. Противник осуществил 1 артиллерийский обстрел, сбиты и подавлены 17 вражеских беспилотников. Вчера от оперативных служб поступила информация о том, что 25 мая в Белгородском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования семье и близким погибшего. В селе Владимировка Ивнянского округа завершается ремонт моста через реку Боровая по Тудань. После реконструкции на мосту уложили новый асфальт, обустроили тротуарные зоны, перильные и барьерные ограждения. Строители установили водоотводы и приемники конусного типа для сбора и удаления поверхностных или грунтовых вод. Такое инженерное решение позволяет избежать затопления, снижает риск коррозии конструкций и продлевает срок службы дорожного полотна. Основной объем работ выполнен, впереди приемка объекта в эксплуатацию. Обновление проводится в рамках региональной программы дорожных работ. В преддверии Международного дня защиты детей состоялся круглый стол по вопросам поддержки детей, живущих с ВИЧ. Организатор – Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД. В обсуждении участвовали уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, представители Российского Красного Креста, волонтеры, специалисты образования и здравоохранения, родители и опекуны. Участники поговорили о профилактике ВИЧ в школах, снижении риска передачи инфекции от матери к ребенку, организации отдыха для детей и поддержки семей. Обсудили важность воспитания здорового образа жизни и толерантного отношения к детям с ВИЧ. Председатель регионального отделения Российский Красный Крест Нина Ушакова рассказала о текущей помощи. Сейчас ее получают 105 человек, в том числе 6 детей. Участники обменялись опытом и наметили шаги, как снизить распространение ВИЧ среди молодежи. От Курской области до Камчатки в какие регионы поедут работать 39 белгородских студотрядов. Свыше 1500 представителей вузов и СУЗов области попробуют свои силы в разных сферах. Педагогические отряды поедут на Черноморское побережье, некоторые останутся в Белгородской области. Сельхозотряды приняты в сады Белогорья и в проект «Зоринский сад 2026» в Курской области. Производственные отряды ждут на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах. Путинные отряды поработают на рыбопереработке на Камчатке и Сахалине, а спасательные отряды будут следить за безопасностью на пляжах Анапы и в Белгородской области. Сервисные отряды привлекут к работе в сфере гостеприимства в Крыму и на Кубани. В родном регионе останутся работать строители, проводники и студенты-медики. Последние представят область во всероссийском проекте «Белогорье». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Бодрости и оптимизма!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиночек.

порождаешь во мне и во всех дух царя. Ты есть у меня, я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: тобой.
1: Радио Z. Звукотечество, что громок и понятен.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Не демоны мы, и не ангелы, и не прокляты раем, и адом не благословлены. Мы – добровольцы русской армии. Здесь и сейчас, со всем миром на «вы». Ты вчера был строитель, он где-то руководил, этот лес валил, а тот за лесорубом следил. А сейчас вы пьете сиплый чай из одной кружки оловянной. И сжимает рука автомат, третий раз в жизни оружие в руках. Не ждет тебя прошлое здесь, не видится будущее впереди. Научись, выживи, сделай, будь лучше себя каждодневного, и тогда победишь. А когда это кончится, вспомни, что это было. Посмотри, как оно стало. Не улыбайся, остаток души сохрани. Чтобы гордо звучало потом: я доброволец в русской армии, и мир от скверны очистить смог ценою души.
2: Доброволец Маста.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным высшим по статусу визитом. Этот госвизит не первый за его президентский срок. Протокольная практика допускает лишь один государственный визит в каденцию. Он предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешней ситуации было сделано весомое исключение из правил, инициатором которого выступила Астана. Визит продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. К документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия. Ранее США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в Международном агентстве по атомной энергии. Документ на рассмотрение внесли Канада и Нидерланды. Однако резолюция была поддержана 12 странами, еще 10 воздержались от голосования. Среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия. Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до отметки 14,25% или до 14%. Такой прогноз дали финансисты. Предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, отметили эксперты. Проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится. Госдума приняла закон об аресте имущества россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов государства и сейчас находятся за границей. В перечень таких правонарушений входит в том числе дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает арест, в том числе и денег, на банковских счетах. Закон вступает в силу с сентября этого года. С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в 2 раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Об этом рассказали в Минпросвещении. Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны, берегите друг друга.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 3805-25. 3805-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Такую смерть нужно заслужить, подвел черту скиф. В храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью, и чтобы враги боялись к тебе подойти. Памяти Андрея Дорохова, 28 лет. Виктора Левакова, 34 года. 3 марта 2022 года, Волноваха, Донбасс. В храме остались трое. Два русских воина и Бог. Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими воротами, спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги, и умерли, истекая кровью. Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох. Так они и сидели, спина к спине. Низкий поклон вам, ребята. Царствие небесного, защитники Родины.

0: Старото-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: К студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 45 раз атаковали территорию Белгородской области. Зафиксированы удары по 7 округам. Противник осуществил 1 артиллерийский обстрел, сбиты и подавлены 17 вражеских беспилотников. Вчера от оперативных служб поступила информация о том, что 25 мая в Белгородском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования семье и близким погибшего. В селе Владимировка Ивнянского округа завершается ремонт моста через реку Боровая по Тудань. После реконструкции на мосту уложили новый асфальт, обустроили тротуарные зоны, перильные и барьерные ограждения. Строители установили водоотводы и приемники конусного типа для сбора и удаления поверхностных или грунтовых вод. Такое инженерное решение позволяет избежать затопления, снижает риск коррозии конструкций и продлевает срок службы дорожного полотна. Основной объем работ выполнен, впереди приемка объекта в эксплуатацию. Обновление проводится в рамках региональной программы дорожных работ. В преддверии Международного дня защиты детей состоялся круглый стол по вопросам поддержки детей, живущих с ВИЧ. Организатор – Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД. В обсуждении участвовали уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, представители Российского Красного Креста, волонтеры, специалисты образования и здравоохранения, родители и опекуны. Участники поговорили о профилактике ВИЧ в школах, снижении риска передачи инфекции от матери к ребенку, организации отдыха для детей и поддержки семей. Обсудили важность воспитания здорового образа жизни и толерантного отношения к детям с ВИЧ. Председатель регионального отделения Российский Красный Крест Нина Ушакова рассказала о текущей помощи. Сейчас ее получают 105 человек, в том числе 6 детей. Участники обменялись опытом и наметили шаги, как снизить распространение ВИЧ среди молодежи. От Курской области до Камчатки в какие регионы поедут работать 39 белгородских студотрядов. Свыше 1500 представителей вузов и СУЗа в области попробуют свои силы в разных сферах. Педагогические отряды поедут на Черноморское побережье, некоторые останутся в Белгородской области. Сельхозотряды приняты в сады Белогорья и в проект «Зоринский сад 2026» в Курской области. Производственные отряды ждут на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах. Путинные отряды поработают на рыбопереработке на Камчатке и Сахалине, а спасательные отряды будут следить за безопасностью на пляжах Анапы и в Белгородской области. Сервисные отряды привлекут к работе в сфере гостеприимства в Крыму и на Кубани. В родном регионе останутся работать строители, проводники и студенты-медики. Последние представят область во всероссийском проекте «Белогорье». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Бодрости и оптимизма.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
6: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Бадам, бадам.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: тоже искренне люблю.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным высшим по статусу визитом. Этот госвизит не первый за его президентский срок. Протокольная практика допускает лишь один государственный визит в каденцию. Он предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешней ситуации было сделано весомое исключение из правил, инициатором которого выступила Астана. Визит продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. К документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия. Ранее США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в Международном агентстве по атомной энергии. Документ на рассмотрение внесли Канада и Нидерланды. Однако резолюция была поддержана 12 странами, еще 10 воздержались от голосования. Среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия. Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до отметки 14,25% или до 14%. Такой прогноз дали финансисты. Предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, отметили эксперты. Проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится. Госдума приняла закон об аресте имущества россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов государства и сейчас находятся за границей. В перечень таких правонарушений входит в том числе дискредитация армии, призывы к введению санкций против России и пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает арест, в том числе и денег, на банковских счетах. Закон вступает в силу с сентября этого года. С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в 2 раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Об этом рассказали в Минпросвещении. Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны, берегите друг друга.

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Гордимся. Оповещаем.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу: улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

все никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продвигающимся в Харьковской области российским подразделениям удалось взять под контроль село Гранов. В сообщении Минобороны отмечается, что освобождение села способствовало расширению полосы безопасности у российской границы на территории Харьковской области. Кроме того, созданы условия для наступления на поселок Казачья Лопань, являющийся крупным логистическим центром противника и местом базирования дроноводов ВСУ, совершающих атаки на объекты в Белгородской области. В Белгородской филармонии наградили победителей областного конкурса «Предприниматель года». Награждение приурочили ко Дню российского предпринимательства. Если брать цифры экономического вклада малого и среднего предпринимательства, то это более четверти волового регионального продукта Белгородской области. Это 270 тысяч людей, занятых в малом и среднем бизнесе. Это четверть собственных доходов бюджета региона, свыше 32 миллиардов по итогам прошлого года, поделился первый замгубернатор области Илья Пономарев. В администрации Белгорода назначен новый замглавы по безопасности. Им стал бывший руководитель Белгородского управления ГОЧС Николай Лебедев. Официально он курирует блок безопасности в администрации с 20 мая. Власти Белгорода вложат почти 1,4 миллиарда рублей в обновление дорожной инфраструктуры. Во время отчета за 2025 год Валентин Демидов напомнил о завершении обновления моста через Веселку на улице Чумичева, новый мост, который находился в предаварийном состоянии. За год установили 112 новых остановочных павильонов с современными цифровыми сервисами и создается единый велокаркас. В дорожно-транспортную инфраструктуру в течение 2026-2027 годов Белгород намерен вложить еще 1 миллиард 383 миллиона рублей. 831 миллион потратят в этом году и 546 миллионов в 2027. Мэр подчеркнул, что в прошлом году ямочный ремонт составлял 5 тысяч квадратных метров. В этом году за 3 месяца залатали 25 тысяч квадратных метров ям, но даже этого оказалось мало. В мэрии видят плохое состояние дорог, большая доля которых требует именно капремонта. В этом году начинаем ремонт 5 больших дорог и ждем доведения лимита финансирования на 2027 год. Такая договоренность есть. За 2 года мы планируем отремонтировать дороги капитально. Это одна из главных задач сейчас, подчеркнул мэр. Улицу Белгородской сирени пока перекрывать не будут. Ограничение движения откладывается на неопределенный срок, сообщил организатор пассажирских перевозок. Это касается и изменения автобусных маршрутов. Причина – перенос начала ремонтных работ на участке. Дальнейшая информация об организации движения должна поступать от подрядчика, ведущего ремонт. Напомним, сейчас на пересечении Белгородской сирени и Кашарского проезда строят двухуровневую развязку над железнодорожными путями. Движение по проезду ограничили почти на 2 года – с 21 марта 2026 до 20 декабря 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама, день особой духовной радости. Владимир Путин поздравил мусульман России. В послании президента, в частности, отмечено: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию». Михаил Мишустин встретился с руководителем фонда ОМС Ильей Баланиным. Обсуждались итоги работы фонда за 2025 и первый квартал 2026 года, в том числе нововведения в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, а также вопросы оказания медпомощи ветеранам СВО и организация системы ОМС в новых регионах. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек, об этом заявил глава правительства. Он отметил, что это относится ко всем услугам, предоставляемым фондом, включая единое пособие для семей с детьми. Мишустин призвал помогать семьям с оформлением доступных им льгот и тщательно контролировать, как ведется эта работа. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в армии для выпускников образовательных учреждений МВД. Право на нее будут получать выпускники, которые после обучения продолжат службу в органах внутренних дел. Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохраняться на все время их дальнейшей службы. В Госдуме объяснили, что мера нужна для решения проблемы с нехваткой кадров. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении штрафов для владельцев гостиниц. Ответственность ужесточат, если отель вовремя не передаст сведения о заселении или выезде постояльцев. Речь идет как об иностранных гражданах, так и о россиянах, которые временно остановились в гостинице. В зависимости от нарушения штраф может составить несколько сотен тысяч рублей. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при анемии. Ягода малокалорийная и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на розоцветные, яблоко, вишню, персик, малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Нельзя есть ягоду при обострении гастрита, язвы желудка или панкреатита. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring, и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: до вывода войск. Кандагар.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной, ветер пальцем.

0: Помни, ты герой.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях девушка с удивительным позывным «Гаечка». Почему именно такое имя и как простая идея помощи превращается в большое доброе дело, мы узнали в прошлом выпуске. Послушать его можно на волнах Радио Z или на нашей странице ВКонтакте. А мы продолжаем нашу беседу.
3: Какие у вас планы на будущее?
4: Ну, как минимум, это идти только вперед, потому что пути назад однозначно нет. Свечи по лету сейчас не имеют такой востребованности, как появилась востребованность в сухом горючем. А к сухому горючему начали приходить к весне 24-го года, когда оно впервые потребовалось в каком-то более таком ощутимом формате. Это ватные диски, смоченные со спичками, отдельно идет там зажигалки. Угу. Либо это из вспененного картона, то есть когда размачивают картонную упаковку из-под яиц, да, из нее вымывают клей, затем скатывают шарик, его высушивают, затем его вымачивают в парафине, и получается шарик такой, чуть меньше, чем яйцо по форме, но горит он 20 минут. Он весит немного, он занимает места немного, но позволяет реально согреть кружку воды. Сейчас у большинства штурмовых подразделений запрос на сухое горючее.
3: Я знаю, тоже есть сухой душ, нам приносили.
4: Есть, мы его такие, тоже делаем.
3: В пакетик. Вы рассказываете, я сразу мысленно представила эти шарики. Очень интересно. Если у вас будет возможность, поделитесь с нами одним. Мы будем его всем показывать.
4: Мы вам можем предоставить небольшой ассортимент, потому что мы работаем с большим количеством групп. У нас есть группы в Полярных Зорях. Это движение «Северный ангел» Мурманской области. У нас есть группа «Своих не бросаем» Черемхова. Есть девочки, которые делают тоже сухой душ в городе Саянске, рукодельница для своих. И у каждого чуть-чуть душ отличается. Да, у нас есть новосибирцы, которые делают Бердск, город Журавлики, нам неоднократно помогал поставлять пенку. У них есть производитель, который именно под волонтеров делает. Бренд убирает, да, то есть и присылают пенку. Мы делимся с группами по Белгородской области, которые делают сухой душ. У нас и строители делают, и

0: группа «Георгиевская лента» тоже. И у всех он чуть-чуть различается. Опять же, это идет тестирование. Мы начинали сначала, вымывали кошек, потом тестировали на себе, потом тестировали мы это все на аллергиках, на своих, угу. да, которых мы быстренько можем откачать на работе. Но это все проходили. Мы сделали сухой душ, раскидали, каждый на себе попробовал. Ага, смывается, не смывается, пленка есть, пленки нет, потому что разные средства оставляют разный эффект. Абсолютно все вещи, которые делаются руками, действительно проходят тестирование. Это так же, как сухие супы, сухие каши. Сделали порцию, но одну надо заварить и посмотреть, угу. все ли разваривается, да, все ли съедобно, все ли проходит. Весь набор, который готовится, он тестируется либо в группе, либо тем, кто делает. И вот с описанием, с видео. Так, ребята, намылились, хватает вот настолько. А если еще губку хорошо засунуть в пакет и положить носки, то еще и носки можно постирать, как оказалось. Ребята в 2024 году, прям у нас был отзыв, они брали сухой душ за полгода до этого, и приходит аудюха, в которой фраза: «Ура, мы наконец-то поняли, как им пользоваться. Туда, оказывается, говорит, воды надо долить». Я говорю, а не пробовали читать хотя бы, говорю, одну бумажечку? Пишем на каждом пакетике. Просто добавь ложку воды. Они говорят, ну кто бы читал? Сколько бы ты ни рисовал, ни писал. Русский человек такой, что он сначала попробует, потом почитает. Поэтому вот ничему не удивляюсь.
1: Ваши пожелания волонтерам, которые находятся на стадии выгорания?
0: В прошлом году в Белгороде приезжали военные психологи, именно антикризисные. Мне по счастливой случайности повезло попасть на встречу с ними. И на тот момент была сказана очень важная фраза. Наверное, даже две. Первая. Говорит, запомните, все, кто здесь собрались, был зал в Доме профсоюзов заполнен. И первый вопрос, который задали, они говорят, скажите, говорит, у кого жизнь разделилась на до и после? И весь зал, понятное дело, поднял руки, да, потому что это были люди из приграничных районов. На тот момент уже из Журавлевки не было, но Грайворон, Красная Яруга, да, ребята были, Шебекинский район был. Они сказали, что, ребят, запомните, возвращению до никогда не будет. Поэтому очень тяжело жить после войны. Если вы пели до войны, пойте сейчас. Найдите этот час в неделю. Если вы танцевали, найдите этот час, танцуйте. Найдите то, чем вы занимались, и включите хотя бы на минимум. Но имейте час-два в неделю, который вы дарите тому увлечению, которое у вас есть. Я 5,5 лет назад, ну так случилось, с ребенком пришла в балетную студию, и она у меня сейчас не ходит, а я хожу. И я вот попыталась на полгода бросить, и я поняла, что действительно состояние 24/7, оно нагнетает. Меня девочки вытянули, я продлила свой абонемент, да, и час-два в неделю, когда я прихожу, и у меня физнагрузка, когда мной командует тренер, когда мы можем просто посмеяться, кто кривой, кто косой, у кого какая пятка вываливается, позвонок где-то шалит, но это дорогого стоит. Просто-напросто час, когда ты отвлечен от того, чем ты занимаешься все остальные 23 часа в день.
1: Но ведь говорят, что очень важно именно для женщины иметь то дело, которое наполняет ее энергией. Потому что отдаем энергию мы семье, мужу, детям, отдаем энергию на работе, отдаем энергию, когда помогаем кому-то. Но ведь должны быть те места, где мы эту энергию получаем для себя. Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю.
0: Ну, как показывает практика, большинство волонтеров действительно девочки в любом возрасте. И на самом деле сильная подзарядка именно идет у тех волонтеров, которые с военными встречаются вот на тех же колесах. То есть вот там есть 15 минут, чтобы перекидать очень быстро, потому что энергетический обмен взгляда никто не отменял. И когда ты просто-напросто ты видишь, что да, живые, ты подпитываешься очень сильно. Ну, а так вот, приходя на танцы, освобождается место для того, чтобы получить возможность разрядки и идти дальше.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечко. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

вернуться в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Радио З.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продвигающимся в Харьковской области российским подразделениям удалось взять под контроль село Гранов. В сообщении Минобороны отмечается, что освобождение села способствовало расширению полосы безопасности у российской границы на территории Харьковской области. Кроме того, созданы условия для наступления на поселок Казачья Лопань, являющийся крупным логистическим центром противника и местом базирования дроноводов ВСУ, совершающих атаки на объекты в Белгородской области. В Белгородской филармонии наградили победителей областного конкурса «Предприниматель года». Награждение приурочили ко Дню российского предпринимательства. Если брать цифры экономического вклада малого и среднего предпринимательства, то это более четверти волового регионального продукта Белгородской области. Это 270 тысяч людей, занятых в малом и среднем бизнесе. Это четверть собственных доходов бюджета региона. Свыше 32 миллиардов по итогам прошлого года, поделился первый замгубернатор области Илья Пономарев. В администрации Белгорода назначен новый замглавы по безопасности. Им стал бывший руководитель Белгородского управления ГОЧС Николай Лебедев. Официально он курирует блок безопасности в администрации с 20 мая. Власти Белгорода вложат почти 1,4 миллиарда рублей в обновление дорожной инфраструктуры. Во время отчета за 2025 год Валентин Демидов напомнил о завершении обновления моста через Веселку на улице Чумичева, новый мост, который находился в предаварийном состоянии. За год установили 112 новых остановочных павильонов с современными цифровыми сервисами и создается единый велокаркас. В дорожно-транспортную инфраструктуру в течение 2026-2027 годов Белгород намерен вложить еще 1 миллиард 383 миллиона рублей. 831 миллион потратят в этом году и 546 миллионов в 2027. Мэр подчеркнул, что в прошлом году ямочный ремонт составлял 5 тысяч квадратных метров. В этом году за 3 месяца залатали 25 тысяч квадратных метров ям, но даже этого оказалось мало. В мэрии видят плохое состояние дорог, большая доля которых требует именно капремонта. В этом году начинаем ремонт 5 больших дорог и ждем доведения лимита финансирования на 2027 год. Такая договоренность есть. За 2 года мы планируем отремонтировать дороги капитально. Это одна из главных задач сейчас, подчеркнул мэр. Улицу Белгородской сирени пока перекрывать не будут. Ограничение движения откладывается на неопределенный срок, сообщил организатор пассажирских перевозок. Это касается и изменения автобусных маршрутов. Причина – перенос начала ремонтных работ на участке. Дальнейшая информация об организации движения должна поступать от подрядчика, ведущего ремонт. Напомним, сейчас на пересечении Белгородской сирени и Кашарского проезда строят двухуровневую развязку над железнодорожными путями. Движение по проезду ограничили почти на 2 года – с 21 марта 2026 до 20 декабря 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне!
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В нашей стране май – это не просто месяц. 5-й по счету – это гораздо больше. Сергей Галанин и группа «Серьга» открывают выпуск новинкой. «Май». Просто так называется эта песня.
6: Мир весною украшен.

0: Песня на войне.
1: Далее небольшой авиационный блок в нашем эфире. Откроет его студия «Офицеры России» с песней «Борт улетает на Донбасс».

Харьков. День добрый, от экипажа 473. Через оперативного для медиков 6-300.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: «Рифма» на броне.
1: Боец проспал весь день на верхней полке, не застелив постель, не съев лапши какой-нибудь, не сдернув гимнастерки, ну или что у них поверх души. Спал до утра от самого Ростова. Мы даже взглядом не пересеклись. Устал боец смертельно, что такого? Пусть спит, вчерашний бой ему не снись. «Пусть спит», — я повторила проводнице, вздыхающей, оплачено ж белье. «Пусть спит», — она шепнула, — «до столицы». Мы сторожили это забытье. Небытие, период переходный, с того на этот свет, на свет дневной. Вот так потусторонний и голодный проспал солдат обратный путь домой. И что с того, что, заходя не смело, в плацкарт я не спросила ничего? «Брат, на побывку, как там было дело? Кто я такая?» — спрашивать его. Мария Ватутина.
0: «Рифма» на броне.
2: В программе «Новинка» от коллектива «Предназначение». Песня «Наша сила», написанная Иваном Кузьминым на стихи поэта Ирины Трусовой, вышла на площадках в преддверии Дня Победы. Сегодня она в нашем эфире.

0: Давай построим прекрасный мир. Но сначала...
1: Песня на войне.
2: Песня, что сейчас прозвучит, впервые вышла в эфир 2 года назад в нашей программе. Этим фактом мы заслуженно гордимся. Боевая группа «Катюша» и их дебютная вещь «Майбах» продолжают выпуск.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Всем привет, мы группа Гринкевич, меня зовут Лев.
1: А я Елизавета, голос группы. И сейчас вы услышите нашу композицию «Роса».

Здравствуйте, я Константин Данов, псевдоним Эль Коста, я из города Ессентуки, мне 50 лет. Написал авторскую песню для программы «Песня на войне», которая называется «Небо над городом». Это песня о тех событиях, которые происходили в городе Мариуполь, о тяжелом периоде в истории одного из городов нашей великой страны России и ее жителей. Моя душа болела, я не смог остаться равнодушным, так как там жили мои братья и по крови, и по духу. Я проникся этой историей. Так и родились слова и музыка для песни «Небо над городом».

0: рифма на броне.
1: Мне вчера приснилось, что в палате с полночи до самого утра, стоя на коленях у кровати, о бойце молилась медсестра. О чужом молилась, как о брате, как о сыне, муже и отце. Женщина молилась о солдате, как врачи шептали, не жильце. Том, который до конца сражался, прикрывая свой отряд огнем. Том, кто на позиции держался, но упал от взрыва нынче днем. И не сразу вытащить сумели. Крови потерял сполна солдат. 5 часов врачи над ним корпели. Но прогнозы так себе расклад. А она в нем что-то разглядела, словно ангел сам не дал уйти. И молитва к Богу полетела. Господи, сумей его спасти. Веря в чудо истово, упрямо, ночь она молила небеса. И под утро, на рассвете прямо, он очнулся и открыл глаза. Белый после ряда операций, он дышал, хотя не знал того, что тогда из всех реанимаций Бог узрел как раз-таки его. Рассмотрел не то, как шел он в битву, и не то, как бился до конца. Бог услышал женскую молитву за совсем чужого ей бойца. Есть у слов простых большая сила даже против выстрела в упор. Боже, сохрани, спаси, помилуй воинов, врачей и медсестер. Господи, не дай нам усомниться, многое поставлено на кон. В небо Отче наш летит синицей, и пылают свечи у икон. Ольга Гражданцева.
0: Рифма на броне.
2: Всем привет, с вами Влад Балу в программе «Песня на войне». Приятного прослушивания моей песни «Душа солдата».

Весь мир играет на деньги в шахматы, как Вагнер играет. Прелюдию в Бахмуте ставят в партиях шахи и маты. Минусы в плюсы вводя результаты. Неважно на свет, кем ты родился. В партию шахмат сразу ты влился. Жизнью назначены каждому партии. Партии каждого неравнозначны. Цугцванг.

Это был Рейсан Магомед Керимов с уже бессмертной фразой Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья». А завершит выпуск новая песня исполнительницы по имени Акслу Байзер из города Волжский. Родной земле посвящена эта песня. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама, день особой духовной радости. Владимир Путин поздравил мусульман России. В послании президента, в частности, отмечено: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию». Михаил Мишустин встретился с руководителем фонда ОМС Ильей Баланиным. Обсуждались итоги работы фонда за 2025 и первый квартал 2026 года, в том числе нововведения в программе госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, а также вопросы оказания медпомощи ветеранам СВО и организация системы ОМС в новых регионах. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек, об этом заявил глава правительства. Он отметил, что это относится ко всем услугам, предоставляемым фондом, включая единое пособие для семей с детьми. Мишустин призвал помогать семьям с оформлением доступных им льгот и тщательно контролировать, как ведется эта работа. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в армии для выпускников образовательных учреждений МВД. Право на нее будут получать выпускники, которые после обучения продолжат службу в органах внутренних дел. Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохраняться на все время и дальнейшей службы. В Госдуме объяснили, что мера нужна для решения проблемы с нехваткой кадров. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении штрафов для владельцев гостиниц. Ответственность ужесточат, если отель вовремя не передаст сведения о заселении или выезде постояльцев. Речь идет как об иностранных гражданах, так и о россиянах, которые временно остановились в гостинице. В зависимости от нарушения штраф может составить несколько сотен тысяч рублей. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при анемии. Ягода малокалорийная и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на розоцветные, яблоко, вишню, персик, малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Нельзя есть ягоду при обострении гастрита, язвы желудка или панкреатита. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, совершить святую весть.

0: С этими людьми мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Весна пришла. Это порядок.
7: Растения не высаженные. Это не порядок.
8: Автовка растений номер 1. Аврова 1. 29-33-99.
9: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели. Три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 4722. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Небо может смеяться и плакать над парнями, шагнувшими в год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет. Тащат ствол, тащат плиты и мины. Праздник праздником, не до него. В подмороженной жиже мужчинам поддержать бы напор штурмовой. Люто мерзнут, покрытые потом, в мокром снеге, на острых ветрах. Но ведь тащит свои минометы на хребтах через поле Махра. День январский размыт и размазан, и не скажешь, что праздничный он. Но парням через час по приказу штурмовать укрепленный район. Дело в целом как раз для пехоты. Мол, кому еще, если не нам, надрываясь, тащить минометы по разбухшим от грязи полям. В наспех собранном батальоне из всех тех, кто за русский мир встал, в заскорузлые взяв ладони ледяной смертоносный металл, будет небо обиженно шмякать снегом в спину. Такой Новый год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Биржина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 51 беспилотник атаковал Белгородскую область 26 мая. Погиб мужчина, ранены 3 мирных жителя. Под удар попали 8 муниципалитетов. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб области. Правительство России выделило Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию детского отдыха за пределами региона. В ближайшее время мы получим официальные документы, после чего средства федеральной поддержки будут оперативно перечислены, сообщил Александр Шуваев. Он выразил благодарность Михаилу Мишустину, его заместителям Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко, а также министру просвещения Сергею Кравцову за это решение. Средства направят на путевки в детские лагеря и санатории других регионов. Отдохнуть смогут более 16,5 тысяч наших детей. В первую очередь из приграничья, семей участников СВО и многодетных семей. С 1 июня в области стартует летняя оздоровительная кампания. Двери откроют 5 загородных лагерей, 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха. А еще лагерь на базе центра «Воин» и собственный круглогодичный санаторий в Крыму «Бригантина Белогорье». В общей сложности у нас в регионе отдохнут свыше 60 тысяч детей, рассказал Шуваев. Валентин Демидов в ходе отчета администрации города депутатам горсовета за 2025 год рассказал о результатах в экономике, соцсфере, образовании, благоустройстве, дорожном хозяйстве. Продолжаем развивать систему гражданской защиты населения. В сложных зимних условиях отработали алгоритмы восстановления энергоснабжения, перезапуск системы теплоснабжения, работу резервной генерации, сказал Демидов. Продолжили реализацию проекта «Парка берега». В парке Ленина открыли творческие мастерские культурного центра «Октябрь». Провели первый международный симпозиум скульпторов отражения, отремонтировали фонтан у дома офицеров, реализовано 26 проектов благоустройства дворов, детских и спортивных площадок, общественных зон. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроены Комсомольский сквер, скверы на Дегтярева, храма Почаевской иконы Божьей Матери, на бульваре Первого Салюта и дворовые территории. В планах дальнейшее благоустройство набережной Веселки и Северского Донца в рамках проекта «Берега», завершение центрального пляжа, объединение берегов с Сосновкой, зоопарком, динопарком, аквапарком, лыжероллерной трассой, благоустроим 6 общественных пространств, выполним капремонт подземных переходов «Сокол» и «Энергомаш», первый этап капремонта Дворца детского творчества, капремонт бассейна спортшколы номер 3, музыкальной школы номер 1, завершим реконструкцию центрального парка. Разработаем проект реновации парка памяти, пообещал мэр города. В Белогорье усилилась либеро сборной Аргентины. Первым новичком белгородского клуба в межсезонье стал Сантьяго Данани. Он станет третьим аргентинцем в составе «Львов». Данани заменит Валентина Голубева, который продолжит карьеру в Казани. В новом сезоне аргентинец будет играть в паре с белорусским либеро Максимом Будюхиным. Впервые в истории Белогорья оба игрока этого амплуа – иностранцы, причем ключевые игроки своих национальных сборных. Минувший сезон Сантьяго провел в Казанском «Зените». С этой командой он завоевал Суперкубок России 2025 и стал серебряным призером чемпионата страны 2026. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: музыки «Ребята с нашего двора» исполнитель и композитор Владимир Патрушев. Автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись. Минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях девушка с удивительным позывным «Гаечка». Почему именно такое имя и как простая идея помощи превращается в большое доброе дело, мы узнали в прошлом выпуске. Послушать его можно на волнах Радио Z или на нашей странице ВКонтакте. А мы продолжаем нашу беседу.
3: Какие у вас планы на будущее?
4: Ну, как минимум, это идти только вперед, потому что пути назад однозначно нет. Свечи по лету сейчас не имеют такой востребованности, как появилась востребованность в сухом горючем. А к сухому горючему начали приходить к весне 24-го года, когда оно впервые потребовалось в каком-то более таком ощутимом формате. Это ватные диски, смоченные со спичками, отдельно идет там зажигалки. Угу. Либо это из вспененного картона, то есть когда размачивают картонную упаковку из-под яиц, да, из нее вымывают клей, затем скатывают шарик, его высушивают, затем его вымачивают в парафине, получается шарик такой, чуть меньше, чем яйцо по форме, но горит он 20 минут. Он весит немного, он занимает места немного, но позволяет реально согреть кружку воды. Сейчас у большинства штурмовых подразделений запрос на сухое горючее.
3: Я знаю, тоже есть сухой душ, нам приносили.
4: Есть, мы его тоже делаем.
3: В пакете. Вы рассказываете, я сразу мысленно представила эти шарики. Очень интересно. Если у вас будет возможность, поделитесь с нами одним

0: будем его всем показывать.
1: Мы вам можем предоставить небольшой ассортимент, потому что мы работаем с большим количеством групп. У нас есть группы в Полярных Зорях, это движение «Северный ангел» Мурманской области. У нас есть группа «Своих не бросаем» Черемхова. Есть девочки, которые делают тоже сухой душ в городе Саянске, рукодельница для своих. И у каждого чуть-чуть душ отличается. Да, у нас есть новосибирцы, которые делают Бердск, город Журавлики, нам неоднократно помогал поставлять пенку. У них есть производитель, который именно под волонтеров делает. Бренд убирает, да, то есть и присылают пенку. Мы делимся с группами по Белгородской области, которые делают сухой душ. У нас и строители делают, и группа «Георгиевская лента» тоже. И у всех он чуть-чуть различается. Опять же, это идет тестирование. Мы начинали сначала, вымывали кошек, потом тестировали на себе. Потом тестировали мы это все на аллергиках, на своих, да, которых мы быстренько можем откачать на работе. Но это все проходили. Мы сделали сухой душ, раскидали, каждый на себе попробовал. Ага, смывается, не смывается, пленка есть, пленки нет, потому что разные средства оставляют разный эффект. Абсолютно все вещи, которые делаются руками, действительно проходят тестирование. Это так же, как сухие супы, сухие каши. Сделали порцию, но одну надо заварить и посмотреть, все ли разваривается, да, все ли съедобно, все ли проходит. Весь набор, который готовится, он тестируется либо в группе, либо тем, кто делает. И вот с описанием, с видео. Так, ребята, намылились, хватает вот настолько. А если еще губку хорошо засунуть в пакет и положить носки, то еще и носки можно постирать, как оказалось. Ребята в 2024 году, прям у нас был отзыв, они брали сухой душ за полгода до этого, и приходит аудюха, в которой фраза: «Ура, мы наконец-то поняли, как им пользоваться. Туда, оказывается, говорит, воды надо долить». Я говорю, а не пробовали читать хотя бы, говорю, одну бумажечку? Пишем на каждом пакетике. Просто добавь ложку воды. Они говорят, ну кто бы читал? Сколько бы ты ни рисовал, ни писал. Русский человек такой, что он сначала попробует, потом почитает. Поэтому вот ничему не удивляюсь.
2: Ваши пожелания волонтерам, которые находятся на стадии выгорания?
1: В прошлом году в Белгороде приезжали военные психологи, именно антикризисные. Мне по счастливой случайности повезло попасть на встречу с ними. И на тот момент была сказана очень важная фраза, наверное, даже две. Первая. Говорит, запомните, все, кто здесь собрались, был зал в Доме профсоюзов заполнен. И первый вопрос, который задали, они говорят, скажите, говорит, у кого жизнь разделилась на до и после? И весь зал, понятное дело, поднял руки, да, потому что это были люди из приграничных районов. На тот момент уже из Журавлевки не было, но Грайворон, Красная Яруга, да, ребята были, Шебекинский район был. Они сказали, что, ребят, запомните, возвращению до никогда не будет. Поэтому очень тяжело жить после войны. Если вы пели до войны, пойте сейчас. Найдите этот час в неделю. Если вы танцевали, найдите этот час, танцуйте. Найдите то, чем вы занимались, и включите хотя бы на минимум. Но имейте час-два в неделю, который вы дарите тому увлечению, которое у вас есть. Я 5,5 лет назад, ну так случилось, с ребенком пришла в балетную студию, и она у меня сейчас не ходит, а я хожу. И я вот попыталась на полгода бросить, и я поняла, что действительно состояние 24/7, оно нагнетает. Меня девочки вытянули, я продлила свой абонемент, да, и час-два в неделю, когда я прихожу, и у меня физнагрузка, когда мной командует тренер, когда мы можем просто посмеяться, кто кривой, кто косой, у кого какая пятка вываливается, позвонок где-то шалит, но это дорогого стоит. Просто-напросто час, когда ты отвлечен от того, чем ты занимаешься все остальные 23 часа в день.
2: Но ведь говорят, что очень важно именно для женщины иметь то дело, которое наполняет ее энергией. Потому что отдаем энергию мы семье, мужу, детям, отдаем энергию на работе, отдаем энергию, когда помогаем кому-то. Но ведь должны быть те места, где мы эту энергию получаем для себя. Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю.
1: Ну, как показывает практика, большинство волонтеров действительно девочки в любом возрасте. И на самом деле сильная подзарядка именно идет у тех волонтеров, которые с военными встречаются вот на тех же колесах. То есть вот там есть 15 минут, чтобы перекидать очень быстро, потому что энергетический обмен взгляда никто не отменял. И когда ты просто-напросто, ты видишь, что да, живые, ты подпитываешься очень сильно. Ну, а так вот, приходя на танцы, освобождается место для того, чтобы получить возможность разрядки и идти дальше.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечко. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

неизбежно. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама, день особой духовной радости. Владимир Путин поздравил мусульман России. В послании президента, в частности, отмечено: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию». Михаил Мишустин встретился с руководителем фонда ОМС Ильей Баланиным. Обсуждались итоги работы фонда за 2025 и первый квартал 2026 года, в том числе нововведения в программе госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, а также вопросы оказания медпомощи ветеранам СВО и организация системы ОМС в новых регионах. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек, об этом заявил глава правительства. Он отметил, что это относится ко всем услугам, предоставляемым фондом, включая единое пособие для семей с детьми. Мишустин призвал помогать семьям с оформлением доступных им льгот и тщательно контролировать, как ведется эта работа. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в армии для выпускников образовательных учреждений МВД. Право на нее будут получать выпускники, которые после обучения продолжат службу в органах внутренних дел. Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохраняться на все время и дальнейшей службы. В Госдуме объяснили, что мера нужна для решения проблемы с нехваткой кадров. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении штрафов для владельцев гостиниц. Ответственность ужесточат, если отель вовремя не передаст сведения о заселении или выезде постояльцев. Речь идет как об иностранных гражданах, так и о россиянах, которые временно остановились в гостинице. В зависимости от нарушения штраф может составить несколько сотен тысяч рублей. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при анемии. Ягода малокалорийная и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь, это люди с подтвержденной аллергией на розоцветные, яблоко, вишню, персик, малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Нельзя есть ягоду при обострении гастрита, язвы желудка или панкреатита. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. LG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: поклониться хочу.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Ростовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, трагедия в Старобельске вызвала бурную, в том числе и политическую реакцию, заявление МИДа России о том, что иностранцам настоятельно советовали покинуть Киев, киевлянам не подходить к военным и административным объектам, удары возмездия. Это явно переполнило чашу терпения россиян.
2: Все это говорит о том, что действительно ситуация как военно-политического характера, так, скажем так, фронтовая ситуация, она обостряется с каждым днем. И свидетелями этого, к сожалению, являемся и мы, жители Белгородского региона. Так или иначе, коварный, подлый удар по Старобельску, он непосредственно связан с фронтом, и он связан с нашим направлением. Как мы называем Харьковское направление, включая Белгородское приграничье. Действительно, МИД сделал очень серьезное, конкретное заявление, что мы будем наносить постоянные удары по военно-промышленным объектам и по центру принятия решения в Киеве, что, собственно, уже и произошло. За эти дни был нанесен мощный удар, где поражались такие важные объекты, как штаб сухопутных войск ВСУ, объекты, которые относятся к главному управлению разведки. Я бы немного уточнил понятие «удары возмездия». Удары в ответ на то, на какое-то действие противника. Я хочу высказать такую свою точку зрения. Понимаете, немного меня это не то, что настораживает, ну, как-то вот ёкает такие вещи. Мощные провокационные удары по Белгородскому региону наносятся не первый раз. И мы помним трагедию 30 декабря 2023 года. Мы помним обрушение подъезда в доме номер 55 на Щёрса. Так вот, самый последний случай – это мощный, комплексный, подчеркиваю, ракетно-дроновый удар по Белгороду с разницей в 30 минут. Удары наносились с реактивной системы залпового огня. По предварительной информации, это «Хаймерс»-установка и противокорабельная ракета «Нептун-Д» с двух точек харьковского направления, с двух участков фронта, очень важных, где там в этом районе идут бои. Это район Волчанска и лесная зона, район Чугуева.
1: Небольшая ремарка. Родион Мирошник, посол МИДа по особым делам, констатировал, что за последнюю неделю Белгородская область была атакована от 100 до 150 раз в сутки.
2: К сожалению, это обычное явление. И меньше 100, по-моему, и не было. Ну, может быть, редкие были исключения. От 150 и выше. И удары эти продолжаются. То есть, если говорить о таких словосочетаниях «в ответ на» или «удары возмездия». Удары возмездия действительно производятся по каким-то ключевым, по каким-то особым, которые играют военно-политическую роль чуть ли не вселенского масштаба. Ну, это в моем понимании. А удары по военно-промышленным объектам того же Киева, Одессы, Харькова – это плановая боевая работа вооруженных сил Российской Федерации.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте в таком случае к частностям, к нашему направлению. Дергачи, удар «Искандером-М» по заводу «Пластмасс», который в том числе занимался изготовлением корпусов и сборкой беспилотников. Это как один из примеров вот уже нашего белгородско-харьковского направления. Что нас ждет здесь?
2: Такие удары наносятся не первый раз. Понимаете, периодичность, можно говорить, что каждый день можно наносить удары. А есть такие удары, которые идут после тщательной доразведки, оперативной информации, на земле, спутники. То есть такие удары наносятся с какой-то целью. И одна из основных целей наземных и воздушных средств поражения российской армии на нашем направлении в первую очередь являются тыловые районы вокруг Харькова. И включая сам город Харьков. Тыловые районы, мы уже неоднократно об этом говорили. Они уже явно вырисовываются. Это Дергачи, 10-12 километров от Харькова. Там не только завод пластмассов. Там, кстати, комплектуются образцы беспилотников различных типов. Там и ударные, и новейшие, и модернизированные. Кроме того, изготовляются также роботизированные типа пехотных роботов. Это в условиях местности, зеленки, устойчивой погоды. На таком устройстве можно спокойно пройти и по грунтовке, и по лесным дорогам, так как на этом участке фронта преобладает в основном лесистая местность. И вот они по полной программе там изготавливают. Что-то подобное происходит в Чугуеве, а также в Харькове. В Харькове нанесены были удары по крупным заводам, где кроме беспилотников различных типов изготовляются также комплектующие к противокорабельным

0: снарядам и установкам «Нептун-Д». Это «Хартрон», это машиностроительный завод имени Малышева, это танкоремонтный завод, который расположен в Холодногорском районе. Кроме того, тут нужно учитывать разветвленную железнодорожную сеть, и удары также наносятся по узловым железнодорожным станциям, где происходит выгрузка и хранение этих боеприпасов. Это те же «Дергачи», «Харьков-Пассажирский», депо «Левада», «Основа». Это вагоноремонтный депо находится в черте города Харькова. А также два крупных железнодорожных узла – это Мерефа и Лозовая. Там также и боеприпасы хранятся, обмундирование, материальная часть. Раньше, если они там электротягу использовали, чуть ли не пассажирские составы электрички, то теперь на паровозной тяге пытаются что-то делать. То есть это основные цели наших средств поражения – именно уничтожить вот эти все тыловые базы. Дергачи. Раньше это был обычный населенный пункт, железнодорожный узел, направление в сторону Белгорода и Москвы. Сейчас он полностью превратился в мини-такую, знаете, военную базу. Ну, если так условно можно назвать. То же самое Чугуев. Ну, там еще есть учебные лагеря, танкодромы, полигон. Вот, кроме подземных сооружений, там есть в районе аэродрома военного. И там противник использует еще вертолетные площадки подскока, используя военно-транспортную авиацию. Наши еще старые системы военно-транспортные Ми-8, которые у них остались еще на вооружение. И вот они на эти вертолетные площадки также подбрасывают вот эту всю материальную часть и боеприпасы. То есть противник сейчас в основном преследует две цели. В первую очередь это попытка по-прежнему обесточить всю нашу энергосистему на приграничье, включая город Белгород, наносить ударов по пунктам временной дислокации наших подразделений российской армии группировки «Север», а также ПВОшные установки и системы радиоэлектронной борьбы и РЛС. Это их главная цель. Ну, естественно, все сбивается. В основном что-то прилетает, учитывая комплексный характер нанесения удара со стороны противника. Уже все белгородцы знают. Если идет ракета, атака, то накануне или после этой ракетной атаки уже идут дроны. И ударные, и разведывательные, и так далее. Вторая задача – это укрепление оборонительных сооружений вокруг Харькова. Противник хорошо понимает, что фактически в основном, судя по оперативной информации и по поступающей информации с мест, мы уже осуществляем огневой контроль над окружной автомобильной трассой вокруг Харькова. Это раз. Второе. Тем не менее, противник укрепляет вот эту полосу очень важных сейчас, ну, я бы называл два важнейших и два важных, скажем так, приоритетные. Волчанский участок. Полоса обороны там где-то составляет у них 20-25 километров. Главная задача зацепиться у них за противоположный берег, удержать реки Волча и не дать нам совершить какие-то прорывные наступательные действия в сторону Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги и Старый Салтов. Это вот водная артерия. И там чуть южнее находится Чугуев. Самая главная тыловая база и лесной район с учебными лагерями вокруг Чугуева, который примыкает непосредственно к руслу реки Северский Донец. Это один район. Второй район. Они укрепляют высоты вокруг Травянского водохранилища на соседнем участке. Это Липцевское направление. Там у них есть и автомобильные маршруты, и полевые дороги. Там леса, лесопосадки, они перемежаются с такими полями. А вокруг дамбы Травянского водохранилища расположены высоты. Это вот главные опорные пункты противника. В свое время мы их взяли еще в 22-м году. В 24-м году во время нашего наступления одна из задач у нас была тоже к Липцам вплотную подойти. Ну, сейчас у нас плацдарм вокруг населенного пункта Глубокое, и мы ведем боевые действия по обе стороны Травянского водохранилища. Ну, там направление Липцы. Это важный участок обороны, и противник прекрасно понимает, с потерей этого важного участка Харьков открывается как на ладони. Именно от Липцев, еще раз повторюсь, самое короткое расстояние до Харькова, 21 километр. Чуть левее, там уже район Золочево, Казачьи Лопани, Граны и населенный пункт Слатино. Это вот такой своеобразный квадрат, треугольник, по-разному можно назвать. Там также противник выстраивает свои оборонительные линии. Учитывая, что там расположены в этих местах коттеджно-дачные поселки, такими довольно такими монолитными домами, двух- и трехэтажными, там такие богатенькие харьковчане жили в свое время, они превращаются в своеобразный опорник, в своеобразную крепость. И противник со всевозможными, даже вырытыми там ходами сообщения и прочее. Поэтому противник серьезно очень относится именно к инженерным работам вокруг оборонительных сооружений. Там по полной программе работают инструкторы натовские. Вот говорит, вот там наемники. Наемников на фронт пускают. Это в основном колумбийцы, мексиканцы. Кстати, их очень много сейчас, вот по моей информации, в город опять, в Харьков прибыло. Дают им 2-3 дня отдохнуть, потом там учебный центр, а потом кидают на эти участки фронта в составе разведывательно-диверсионных групп. А инструкторы с опытом, специалисты такие, они вот организуют эту работу с привлечением мобилизованных старших возрастов. Старший возраст, ну куда его в окоп посылать? Пусть он работает где-то там на сооружении оборонительных всех этих вещей под присмотром инструктора, который где-то что-то подскажет, научит. То есть у них там вся эта методика разработана. Не надо думать, что они там в полной панике, и они не знают, что делать. Знают они, что делать. Противник коварен и силен. Это надо признать. И поэтому наряду с обстрелами белгородского приграничья и самого Белгорода они пытаются, да, в спешном порядке вот это соорудить такую крепкую оборону. Теперь с нашей стороны. Что нам ожидать с нашей стороны? Судя даже по официальным сообщениям Министерства обороны, населенные пункты на территории Харьковской области, вблизи границы Белгородской и Харьковских областей, там идут бои. Да, там, если меня память не изменяет, за минувшую неделю 5 населенных пунктов мелких мы заняли. Но тут опять же, в чем дело? Дело не в том, какой размер населенного пункта. Сколько там проживало до войны, сколько проживает сейчас, а сколько вообще уже никто не проживает, разъехались. Дело в том, что это какое оно имеет отношение в тактическом плане. Населенный пункт – это опорник или район обороны противника. В зависимости от размеров этого населенного пункта, в зависимости от расположения к реке, к лесу, к какой-то важной дороге, логистика. И вот там сейчас идут бои. А идут бои с какой целью? Занимаются освобождаются эти населенные пункты. Это не стратегический успех, как многие пытаются тут высказаться. Нет, отнюдь. Это идет обыкновенная войсковая операция по захвату, укреплению и наращиванию плацдарма для дальнейших действий. Поэтому я не сомневаюсь в том, что на Харьковском направлении стоит ожидать каких-то более решительных наступательных действий с нашей стороны. Так, когда это будет, вам никто не скажет. Это знает только генеральный штаб. Никто никогда не делится планами. Ну, судя по тому, как сейчас развивается ситуация и в военно-политической сфере, и ситуация на фронте, действительно следует ожидать каких-то действий с нашей стороны именно наступательного характера и именно на Харьковском направлении.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 51 беспилотник атаковал Белгородскую область 26 мая. Погиб мужчина, ранены 3 мирных жителя. Под удар попали 8 муниципалитетов. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб области. Правительство России выделило Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию детского отдыха за пределами региона. В ближайшее время мы получим официальные документы, после чего средства федеральной поддержки будут оперативно перечислены, сообщил Александр Шуваев. Он выразил благодарность Михаилу Мишустину, его заместителям Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко, а также министру просвещения Сергею Кравцову за это решение. Средства направят на путевки в детские лагеря и санатории других регионов. Отдохнуть смогут более 16,5 тысяч наших детей, в первую очередь из приграничья, семей участников СВО и многодетных семей. С 1 июня в области стартует летняя оздоровительная кампания. Двери откроют 5 загородных лагерей, 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха. А еще лагерь на базе центра «Воин» и собственный круглогодичный санаторий в Крыму «Бригантина Белогорье». В общей сложности у нас в регионе отдохнут свыше 60 тысяч детей, рассказал Шуваев. Валентин Демидов в ходе отчета администрации города депутатам горсовета за 2025 год рассказал о результатах в экономике, соцсфере, образовании, благоустройстве, дорожном хозяйстве. Продолжаем развивать систему гражданской защиты населения. В сложных зимних условиях отработали алгоритмы восстановления энергоснабжения, перезапуск системы теплоснабжения, работу резервной генерации, сказал Демидов. Продолжили реализацию проекта «Парка берега». В парке Ленина открыли творческие мастерские культурного центра «Октябрь», провели первый международный симпозиум скульпторов отражения, отремонтировали фонтан у Дома офицеров, реализовано 26 проектов благоустройства дворов, детских и спортивных площадок, общественных зон. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроены Комсомольский сквер, скверы на Дегтярева, у храма Почаевской иконы Божьей Матери, на бульваре Первого Салюта и дворовые территории. В планах дальнейшее благоустройство набережной Веселки и Северского Донца в рамках проекта «Берега», завершение центрального пляжа, объединение берегов с Сосновкой, зоопарком, динопарком, аквапарком, лыжероллерной трассой, благоустроим 6 общественных пространств, выполним капремонт подземных переходов «Сокол» и «Энергомаш», первый этап капремонта Дворца детского творчества, капремонт бассейна спортшколы номер 3, музыкальной школы номер 1, завершим реконструкцию центрального парка. Разработаем проект реновации парка памяти, пообещал мэр города. В Белогорье усилилась либеро сборной Аргентины. Первым новичком белгородского клуба в межсезонье стал Сантьяго Данани. Он станет третьим аргентинцем в составе «Львов». Данани заменит Валентина Голубева, который продолжит карьеру в Казани. В новом сезоне аргентинец будет играть в паре с белорусским либеро Максимом Будюхиным. Впервые в истории Белогорья оба игрока этого амплуа – иностранцы, причем ключевые игроки своих национальных сборных. Минувший сезон Сантьяго провел в Казанском «Зените». С этой командой он завоевал Суперкубок России 2025 и стал серебряным призером чемпионата страны 2026. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Андрей Дмитриевич Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без ус их не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед.
3: «Алексей!»
2: — кричали земляки.
3: «Алексей!»
2: — просили.
3: «Да беги!»

внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна. Он юности в окопе не жалел,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
9: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Вестовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, трагедия в Старобельске вызвала бурную, в том числе и политическую реакцию, заявление МИДа России о том, что иностранцам настоятельно советовали покинуть Киев, киевлянам не подходить к военным и административным объектам, удары возмездия. Это явно переполнило чашу терпения россиян.
2: Все это говорит о том, что действительно ситуация как военно-политического характера, так, скажем так, фронтовая ситуация, она обостряется с каждым днем. И свидетелями этого, к сожалению, являемся и мы, жители Белгородского региона. Так или иначе, коварный, подлый удар по Старобельску, он непосредственно связан с фронтом, и он связан с нашим направлением. Как мы называем, Харьковское направление, включая Белгородское приграничье. Действительно, МИД сделал очень серьезное, конкретное заявление, что мы будем наносить постоянные удары по военно-промышленным объектам и по центру принятия решения в Киеве. Что, собственно, уже и произошло. За эти дни был нанесен мощный удар, где поражались такие важные объекты, как штаб сухопутных войск ВСУ, объекты, которые относятся к главному управлению разведки. Я бы немного уточнил понятие удары возмездия, удары в ответ на то, на какое-то действие противника. Я хочу высказать такую свою точку зрения, понимаете, немного меня это не то, что настораживает, ну, как-то вот ёкает такие вещи. Мощные провокационные удары по Белгородскому региону наносятся не первый раз. И мы помним трагедию 30 декабря 2023 года. Мы помним обрушение подъезда в доме номер 55 на Щёрца. Так вот, вот самый последний случай. Это мощный, комплексный, подчеркиваю, ракетно-дроновый удар по Белгороду с разницей в 30 минут. Удары наносились с реактивной системы залпа огня. По предварительной информации, это «Хаймерс» установка и противокорабельная ракета «Нептун-Д» с двух точек Харьковского направления, с двух участков фронта, очень важных, где там в этом районе идут бои. Это район Волчанска и лесная зона, район Чугуева.
1: Небольшая ремарка. Родион Мирошник, посол МИДа по особым делам, констатировал, что за последнюю неделю Белгородская область была атакована от 100 до 150 раз в сутки.
2: К сожалению, это обычное явление. И меньше 100, по-моему, и не было. Ну, может быть, редкие были исключения. От 150 и выше. И удары эти продолжаются. То есть, если говорить о таких словосочетаниях «в ответ на» или «удары возмездия». Удары возмездия действительно производятся по каким-то ключевым, по каким-то особым, которые играют военно-политическую роль чуть ли не вселенского масштаба. Ну, это в моем понимании. А удары по военно-промышленным объектам того же Киева, Одессы, Харькова – это плановая боевая работа вооруженных сил Российской Федерации.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте в таком случае к частностям, к нашему направлению. Дергачи, удар Искандером-М по заводу «Пластмасс», который в том числе занимался изготовлением корпусов и сборкой беспилотников. Это как один из примеров вот уже нашего белгородско-харьковского направления. Что нас ждет здесь?
2: Такие удары наносятся не первый раз. Понимаете, периодичность, можно говорить, что каждый день можно наносить удары. А есть такие удары, которые идут после

роботизированные типа пехотных роботов. Это в условиях местности, зеленки, устойчивой погоды. На таком устройстве можно спокойно пройти и по грунтовке, и по лесным дорогам, так как на этом участке фронта преобладает в основном лесистая местность. И вот они по полной программе там изготавливают. Что-то подобное происходит в Чугуеве, а также в Харькове. В Харькове нанесены были удары по крупным заводам, где кроме беспилотников различных типов изготовляются также комплектующие к противокорабельным снарядам и установкам «Нептун-Д». Это «Хартрон», это машиностроительный завод имени Малышева, это танкоремонтный завод, который расположен в Холодногорском районе. Кроме того, тут нужно учитывать разветвленную железнодорожную сеть, и удары также наносятся по узловым железнодорожным станциям, где происходит выгрузка и хранение этих боеприпасов. Это те же «Дергачи», «Харьков пассажирский», депо «Левада», «Основа». Это вагоноремонтное депо находится в черте города Харькова. А также два крупных железнодорожных узла – это «Мерефа» и «Лозовая». Там также и боеприпасы хранятся, обмундирование, материальная часть. Раньше, если они там электротягу использовали, чуть ли не пассажирские составы электрички, то теперь на паровозной тяге пытаются что-то делать. То есть это основные цели наших средств поражения – именно уничтожить вот эти все тыловые базы. Дергачи. Раньше это был обычный населенный пункт, железнодорожный узел, направление в сторону Белгорода и Москвы. Сейчас он полностью превратился в мини такую, знаете, военную базу. Ну, если так условно можно назвать. То же самое Чугуев. Ну, там еще есть учебные лагеря, танкодромы, полигон. Вот, кроме подземных сооружений, там есть в районе аэродрома военного. И там противник использует еще вертолетные площадки подскока, используя военно-транспортную авиацию. Наши еще старые системы военно-транспортные Ми-8, которые у них остались еще на вооружение. И вот они на эти вертолетные площадки также подбрасывают вот эту всю материальную часть и боеприпасы. То есть противник сейчас в основном преследует две цели. В первую очередь это попытка по-прежнему обесточить всю нашу энергосистему на приграничье, включая город Белгород, наносить ударов по пунктам временной дислокации наших подразделений российской армии группировки «Север», а также ПВОшные установки и системы радиоэлектронной борьбы и РЛС. Это их главная цель. Ну, естественно, все сбивается. В основном что-то прилетает, учитывая комплексный характер нанесения удара со стороны противника. Уже все белгородцы знают. Если идет ракетная атака, то накануне или после этой ракетной атаки уже идут дроны. И ударные, и разведывательные, и так далее. Вторая задача – это укрепление оборонительных сооружений вокруг Харькова. Противник хорошо понимает, что фактически в основном, судя по оперативной информации и по поступающей информации с мест, мы уже осуществляем огневой контроль над окружной автомобильной трассой вокруг Харькова. Это раз. Второе. Тем не менее, противник укрепляет вот эту полосу очень важных сейчас, ну, я бы называл два важнейших и два важных, скажем так, приоритетные. Волчанский участок. Полоса обороны там где-то составляет у них 20-25 километров. Главная задача зацепиться у них за противоположный берег, удержать реки Волча и не дать нам совершить какие-то прорывные наступательные действия в сторону Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги и Старый Салтов. Это вот водная артерия. И там чуть южнее находится Чугуев. Самая главная тыловая база и лесной район с учебными лагерями вокруг Чугуева, который примыкает непосредственно к руслу реки Северский Донец. Это один район. Второй район. Они укрепляют высоты вокруг Травянского водохранилища на соседнем участке. Это Липцевское направление. Там у них есть и автомобильные маршруты, и полевые дороги. Там леса, лесопосадки, они перемежаются с такими полями. А вокруг дамбы Травянского водохранилища расположены высоты. Это вот главные опорные пункты противника. В свое время мы их взяли еще в 22-м году. В 24-м году во время нашего
наступления одна из задач у нас была тоже к Липцам вплотную подойти. Ну, сейчас у нас плацдарм вокруг населенного пункта Глубокое, и мы ведем боевые действия по обе стороны Травянского водохранилища. Ну, там направление Липцы. Это важный участок обороны, и противник прекрасно понимает, с потерей этого

0: важного участка, Харьков открывается как на ладони. Именно от Липцев, еще раз повторюсь, самое короткое расстояние до Харькова, 21 километр. Чуть левее, там уже район Золочево, Казачьи Лопани, Граны и населенный пункт Слатино. Это вот такой своеобразный квадрат, треугольник, по-разному можно назвать. Там также противник выстраивает свои оборонительные линии. Учитывая, что там расположены в этих местах коттеджно-дачные поселки, такими довольно такими монолитными домами, двух- и трехэтажными, там такие богатенькие харьковчане жили в свое время, они превращаются в своеобразный опорник, в своеобразную крепость. И противник со всевозможными даже вырытыми там ходами сообщений и прочее. Поэтому противник серьезно очень относится именно к инженерным работам вокруг оборонительных сооружений. Там по полной программе работают инструкторы натовские. Вот говорят, вот там наемники. Наемников на фронт пускают. Это в основном колумбийцы, мексиканцы. Кстати, их очень много сейчас, вот по моей информации, в город опять, в Харьков прибыло. Дают им 2-3 дня отдохнуть, потом там учебный центр, а потом кидают на эти участки фронта в составе разведывательно-диверсионных групп. А инструкторы с опытом, специалисты такие, они вот организуют эту работу с привлечением мобилизованных старших возрастов. Старший возраст, ну куда его в окоп посылать? Пусть он работает где-то там на сооружении оборонительных всех этих вещей под присмотром инструктора, который где-то что-то подскажет, научит. То есть у них там вся эта методика разработана. Не надо думать, что они там в полной панике, и они не знают, что делать. Знают они, что делать. Противник коварен и силен. Это надо признать. И поэтому наряду с обстрелами белгородского приграничья и самого Белгорода они пытаются, да, в спешном порядке вот это соорудить такую крепкую оборону. Теперь с нашей стороны. Что нам ожидать с нашей стороны? Судя даже по официальным сообщениям Министерства обороны, населенные пункты на территории Харьковской области, вблизи границы Белгородской и Харьковских областей, там идут бои. Да, там, если меня память не изменяет, за минувшую неделю 5 населенных пунктов мелких мы заняли. Но тут опять же, в чем дело? Дело не в том, какой размер населенного пункта. Сколько там проживало до войны, сколько проживает сейчас, а сколько вообще уже никто не проживает, разъехались. Дело в том, что это какое оно имеет отношение в тактическом плане. Населенный пункт – это опорник или район обороны противника. В зависимости от размеров этого населенного пункта, в зависимости от расположения к реке, к лесу, к какой-то важной дороге, логистика. И вот там сейчас идут бои. А идут бои с какой целью? Занимаются освобождаются эти населенные пункты. Это не стратегический успех, как многие пытаются тут высказаться. Нет, отнюдь. Это идет обыкновенная войсковая операция по захвату, укреплению и наращиванию плацдарма для дальнейших действий. Поэтому я не сомневаюсь в том, что на Харьковском направлении стоит ожидать каких-то более решительных наступательных действий с нашей стороны. Так, когда это будет, вам никто не скажет. Это знает только генеральный штаб. Никто никогда не делится планами. Ну, судя по тому, как сейчас развивается ситуация и в военно-политической сфере, и ситуация на фронте, действительно следует ожидать каких-то действий с нашей стороны именно наступательного характера и именно на Харьковском направлении.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

башке, с душою нараспашку нас встретят пацаны. Покормят, чем богаты, пути ведь долго мы. Бойцам мы благодарны,

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
2: С высоты своей заветной мечты громко кричу,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Стеснение!

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.